0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека Авария». На острие атаки.

0: общаемся, блин.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

открыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных.

0: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юты и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: 1940-го Выборг был вторым по величине городом Финляндии и назывался Вийпури.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целая лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: пятью родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Нет.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. На выезде из Ярославля перекрыли трассу М8 из-за налета беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Движение остановили на трассе в сторону Москвы. Глава региона попросил автолюбителей воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестности, либо выбирать маршрут, минуя этот участок. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Беспилотную опасность в регионе объявили около 2 часов ночи. Аэропорт Ярославля закрыт для полетов. О жертвах и разрушениях не сообщалось. Белгород и Белгородский округ ночью дважды подверглись ракетному обстрелу. Как сообщили в оперштабе региона, поражены объекты энергии и инфраструктуры. Повреждение получил фасад административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Нефть Brent упала ниже $99 впервые за 2 недели. Падению котировок предшествовало заявление президента США Дональда Трампа, который накануне сообщил, что Вашингтон и Тегеран близки к подписанию меморандума о взаимопонимании. По данным Axios, документ должен продлить перемирие между государствами, а также обязать Иран открыть Ормузский пролив для судоходства. Нью-Йорк Таймс подтвердила, что страны достигли принципиального соглашения об открытии морского коридора, однако детали договоренности еще предстоит проработать, а сроки возобновления полноценного судоходства пока не ясны. В Венесуэле заключенные захватили тюрьму. ЧП произошло накануне в следственном изоляторе в городе Беринос на западе страны. Арестанты заявляют, что подвергаются пыткам и требуют увольнения начальника исправительного учреждения. По данным общественной организации «Венесуэльский центр мониторинга тюрем», в протестах участвует больше 1000 человек. Они рассказали правозащитникам, что после назначения нового руководителя резко ужесточились условия содержания, а более 120 человек поместили в штрафной изолятор. Венесуэльские власти официально не комментируют произошедшее. Почти половина россиян, 40%, ожидает сокращения ассортимента в магазинах. Как пишет «Известия», на этом фоне меняется модель потребления. Покупатели чаще экономят, переходят в дискаунтеры, а также отдают предпочтение онлайн-сервисам и искусственному интеллекту для выбора товаров. Несмотря на рост осторожных настроений, рисков значительного сокращения ассортимента не будет, уверены эксперты издания. Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу» пристыковался к национальной орбитальной станции «Тяньгун». Об этом сообщило управление программы пилотируемых полетов КНР. Весь процесс стыковки длился около 3,5 часов. Запуск корабля стал 40-м полетом в рамках пилотируемой космической программы Китая. На борту 3 человека. Они сменят экипаж, прибывший на орбиту в ноябре прошлого года. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ярославле пострадала женщина при налете беспилотников. У нее осколочное ранение. Глава региона Михаил Евраев назвал травмы незначительными и добавил, что пострадавшая от госпитализации отказалась. О других последствиях он не сообщил. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ночью в Ярославле в направлении Москвы перекрыли трассу М8. Сейчас ограничения на движение сняты. Также приостанавливал работу аэропорт Ярославля. Он не принимал и не выпускал самолеты больше 6 часов. Россия обратится в Международный суд ООН из-за ущемления русских в Прибалтике. Об этом заявили в российском МИДе. Там утверждают, что власти Латвии, Литвы и Эстонии занимаются карательной политикой репрессий и запугиваний, и дипломатические попытки исправить ситуацию результатов не дают, пишет «Известия». Россия уже обращалась в международные институты из-за этой проблемы. Российские власти утверждают, что в республике запрещают использование русского языка, а также там борются с общественными деятелями и правозащитниками, которые занимаются защитой русскоязычного населения этих стран. Бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе назвал обращение политическим шагом. Он сообщил, что суд примет жалобу, но на ее рассмотрение могут идти годы. В Конго число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола превысило 900. Количество зарегистрированных смертельных исходов – 119, сообщает «Франс-24». Центром вспышки заболевания остается провинция Итури. Отдельные случаи зафиксированы еще в 2 провинциях. Ситуацию осложняет то, что часть этих территорий находится под контролем властей республики, а часть – под контролем вооруженных группировок. Вспышка лихорадки Эбола разворачивается в общинах, которые без того сталкиваются с нестабильностью, перемещением населения и хрупкими системами здравоохранения, заявили в Международном Красном Кресте. Авиакомпания S7 подтвердила заинтересованность в закупке российских самолетов Ту-214. Как пишут ведомости, стороны уже согласовывают техзадания, которые планируется утвердить во второй половине года. После этого будут утверждены объемы финансирования и график поставок. Обсуждается закупка 100 модернизированных Ту-214. Первые 10 самолетов авиакомпания получит в прежней модификации с кабиной, рассчитанной на 3 членов экипажа, включая борт-инженера. Оставшаяся часть партии будет поставлена в стандартном исполнении, где управлением занимаются только командир и второй пилот. Глава Союза писателей России, помощник президента Владимир Мединский заинтересован в реализации альтернативы Нобелевской премии по литературе. Об этом РИА Новости рассказал писатель Захар Прилепин. По его словам, первый этап реализации премии предполагает проведение мероприятия на территории СНГ, после чего планируется вовлечение стран-участниц БРИКС и выход, как утверждает Прилепин, на международный общемировой уровень. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: «Еламед». В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России на первый международный форум по безопасности прибудут представители 12 недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза. Речь идет о неофициальных представителях таких государств. Они выступают за развитие конструктивных отношений с Москвой, утверждает Совбез. Мероприятие состоится на этой неделе в Подмосковье. Своих представителей направляют почти все страны Африки, партнеры стран ШОС, БРИКС, АСЕАН, большинство стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Это самые популярные новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент Сербии Александр Вучич допустил, что может покинуть пост в связи со скорым окончанием срока своих полномочий. Он заявил об этом во время визита в Китай. Вучич был избран президентом Сербии в 2017 году, а в 2022 был переизбран на второй срок. Срок его президентских полномочий истекает в 2027 году. Президент Сербии накануне начал визит в Пекин, который продлится до 28 мая. За день до его отлета в Белграде прошел массовый митинг протеста, участники которого требовали немедленного проведения досрочных выборов. Осенью в стране запланированы парламентские выборы. Самолет королевских ВВС Великобритании, на борту которого находился министр обороны Джон Хилли, подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Это произошло во время полета вблизи российской границы, сообщает газета «Таймс». На самолете пропал спутниковый сигнал, и пилоты были вынуждены использовать резервные навигационные системы для расчета своего местоположения. Помехи также привели к сбоям в работе некоторых элементов приборной панели в кабине пилотов. Глава Минобороны в тот момент возвращался в Великобританию после визита в Эстонию. По данным газеты, глушение сигнала произошло в начале пути, когда борт пролетал недалеко от российской границы. Неясно, был ли самолет министра намеренной целью атаки РЭБ, или же борт случайно попал в зону действия глушилок. Минприроды выступила против строительства высотного отеля на Куршской косе. Согласно результатам экологической экспертизы зоологического института РАН, проект опасен для 15 видов перелетных птиц, занесенных в Красную книгу. Экологи считают стеклянное здание стеной смерти для пернатых, пишет «Известия». Проект собиралась реализовать фирма с миллионными убытками, а ее бенефициарами выступают продавец алкоголем и супруга председателя Совета депутатов одного из городов Калининградской области. Игрок «Спартака» Пабло Салари разбил Кубок России. Футболист поднял трофей над головой, и от него отвалилась нижняя часть и разбилась крышка. Накануне «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 4-3. «Спартак» стал пятикратным обладателем Кубка России. Последний раз команда побеждала в турнире в 2022 году, когда обыграла московское «Динамо». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В Мышкине вы точно найдете много мышек и шикарные волжские пейзажи. На берегу Волги в Ярославской области стоит городок с очень милым названием. Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают сюда, чтобы, например, посетить единственный в мире музей мыши. И тут более 11 тысяч уникальных грызунов. Плюшевые, шерстяные, металлические, вязаные, фарфоровые и многие другие. Занятно, что по легенде название города действительно связано с мышью. Она чудесным образом спасла от смерти одного из князей Мстиславских. Мышь разбудила князя во время отдыха на берегу Волги и уберегла от укуса ядовитой змеи. В честь спасения князь построил часовню на этом месте, которая с тех пор стала носить название Мышкин. Музей истории города или музей столицы лоцманов располагается напротив музея мыши. Достаточно лишь перейти дорогу. Он посвящен лоцманам, которые в прошлые века были известны на все Поволжье как лучшие мастера речного промысла, но и другим жителям уездного города, купцам, живописцам, да и простым крестьянам. А еще в Мышкине сохранился дух русской провинции. Местные даже называют город «застывшей стариной России». Поэтому обязательно прогуляйтесь по местным улочкам и, конечно, набережной. Добраться до Мышкина можно на автобусе, поезде, автомобиле или, самый классный вариант, по воде. Мышкин – обязательная остановка многих круизных теплоходов.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
7: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Ума Турман. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Санкции Запада, введенные против России, начнут постепенно ослабевать по мере улучшения геополитической ситуации. А первые смягчения ограничений можно ожидать уже в 2026 году. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью РИА Новости. По его словам, союз исходит из того, что многие санкции и ограничения, связанные с украинским конфликтом, будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться. Он подчеркнул важность окончания не только нынешней фазы конфликта, но и недопущение того, чтобы он разгорелся снова. В Союзе считают, что важно не допустить постоянного состояния напряженности. Школы и детские сады в Белгороде, попавшие в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме и подключат к резервным источникам электроснабжения, сообщил мэр города Валентин Демидов. Сегодня ночью в Белгороде и Белгородской области объявляли режим ракетной опасности. ВСУ обстреляли Белгород ракетами, пострадал один человек. В городе начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Обесточена одна из насосных станций. В городе Грайворон при ударе дрона по автомобилю погиб мирный житель. Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД. В МВД рассказали, что переход аферистов к системному применению технологии ИИ произошел еще в прошлом году. Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что с помощью нейросетей преступники генерируют фотореалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. Подшивка отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа. Также злоумышленники генерируют видеообращения известных лиц, анонсирующих госвыплаты, акции или лотереи, приуроченные к праздникам. В Японии умер основатель 7-Eleven Тосифуми Судзуки. Ему было 93 года. Судзуки скончался от сердечной недостаточности. Рейтер назвал его отцом японской индустрии магазинов у дома. Найти такие магазины можно буквально в 5 минутах ходьбы от любой точки в городе. Помимо базовых продуктов, косметики и товаров первой необходимости, там продают свежую готовую еду ресторанного качества. В магазинах стоят терминалы, через которые можно купить билеты в кино или музей, оплатить любые счета, снять наличные, воспользоваться ксероксом или отправить посылку. Там есть микроволновки для разогрева еды. Во многих предусмотрены столики, где можно сразу перекусить. Наиболее востребованными курортами Краснодарского края этим летом будут Геленджик, Анапа и Сочи. Об этом рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его словам, динамика турпотоков в крае связана с главным видом туризма – пляжным. Ожидается, что туристический поток в Краснодарский край вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Кватро. Замок из дождя. На слова и музыку Карена Кавалеряна и Владимира Преснякова.
1: Дождь, город пуст, и мы идем вниз по улице вдвоем.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Дом остался мой в океане пенных далей. Растворю печаль твою.

0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. С тюркских языков название этого этноса переводится как «черный колпак». О караколпаках расскажу прямо сейчас. В России, согласно последней переписи, проживают почти 15 тысяч представителей данного народа. Караколпакский язык является одним из языков тюркской семьи и относится к ногайской Кыпчакской подгруппе. Что интересно, в Каракалпакском существует два диалекта – юго-западный и северо-восточный. Каракалпаки исповедуют ислам и являются мусульманами-суннитами. Основной деятельностью этноса является скотоводство. Разводят преимущественно крупный рогатый скот, баранов и птицу. Занимаются рыболовством и земледелием. Из народных ремесел распространено тиснение по коже, резьба по дереву и вышивка. Каракалпаки являются полуоседлым народом. У них существует большое количество временных жилищ. Единственными устойчивыми и постоянными жилищами, которые не зависели от местности и условий природы, являются юрта и саманный глинобитный дом. Его название там. В национальной кухне каракалпаков присутствуют элементы соседних народов – узбеков, казахов и туркменов. Мясные блюда готовят в основном из говядины и баранины. Едят конину и даже верблюжатину. А еще употребляют много картофеля, овощей. Первые и вторые блюда готовят из крупы и бобовок. Практически все блюда к столу подают с лепешками. Их готовят из пшеничной муки. И сегодня прощаюсь с вами на каракалпакском. Корис киншэ.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: С ненецкого на дым обозначает край Ягеля или Ягельная река.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

подряд. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

Радиорадных дорог Константин Донской. Здравствуйте. «Ах, какая женщина» – самая популярная песня группы «Фристайл». Замечательная песня дебютировала в нашей стране в 1995 году. И появилась она благодаря сотрудничеству поэтессы Татьяны Назаровой и композитора Анатолия Розанова, который также является бессменным руководителем группы «Фристайл». А их знакомство произошло в Сочи в 1991, куда на гастроли и приехала группа «Фристайл». Татьяна показала свои стихи руководителю группы. Розанов оценил их потенциал и пригласил поэтессу для совместной работы над новым альбомом «Фристайл».

0: интересно, что культовую композицию Назарова писала вовсе не для фристайла. Один из малоизвестных певцов обратился к Татьяне с просьбой, чтобы она написала для него несколько композиций. Так, после написания трех из них в памяти уроженки Сочи всплыла фраза, которую часто употребляют кавказские мужчины. «Вах, какая женщина, мне б такую!» Назарова написала слова для песни, Анатолий Розанов – музыку. И композитор разглядел в песне будущий шлягер и настоял, чтобы композиция досталась именно группе. Так «Ах, какая женщина» вошла в репертуар фристайла и стала, не побоюсь этого слова, культовой.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Бывший замглавы МВД, генерал-полковник полиции Виталий Шулико назначен заместителем министра обороны России. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. На посту замглавы Минобороны он сменил Олега Савельева, который работал в ведомстве с мая 2024 года. Вести со ссылкой на источник сообщили, что должность заместителя главы МВД занял генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров. Виталий Шулико работал в органах внутренних дел с 2009 года, а до этого его карьера была связана с военным делом. Автобус с 30 иностранцами перевернулся в Нижегородской области на трассе М-12 «Восток». Туристы ехали в Казань. Незначительные травмы получил только водитель, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД. По предварительной информации, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию, столкнулся с впереди идущим грузовиком, выехал на обочину и опрокинулся. Иностранцы сейчас ждут резервный транспорт, на котором отправятся в пункт назначения. В Татарстане могут начать штрафовать работодателей за невыполнение квоты по трудоустройству участников СВО. Соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу. Штрафы для индивидуальных предпринимателей могут составить до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 100 тысяч. Исключение предусмотрено для случаев, когда работодатель освобожден от обязанности соблюдать квоту в соответствии с законодательством. В случае принятия закон вступит в силу с января будущего года. Россиян ждет рост цен на фрукты из-за перебоев с поставками из Армении. Об этом НСН рассказала гендиректор информагентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
3: Армения достаточно существенный в своих объемах поставщик косточкового фрукта. Это черешни, персики, нектарины, многих видов ягод, как в свежем, так и в замороженном виде, сухофрукты. Поставляются из Армении также и другие виды фруктов, но уже в меньших количествах. Это яблоки, хурма, киви. Вряд ли произойдет какой-то прямо обвал на рынке из-за отсутствия армянской продукции. Но с другой стороны, у России практически вот с каждым таким решением все сужается и сужается пул поставщиков. И, соответственно, повышаются цены.
2: Россельхознадзор ранее заявил, что нашел проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам с фруктами. Также Роспотребнадзор полностью приостановил ввоз и продажу всей минеральной воды «Джирмук» из Армении на территорию России. В Ассоциации туроператоров России спрогнозировали увеличение потока самостоятельных туристов из Китая. По итогам этого года показатель может вырасти минимум на 50%. Отмена документов на въезд между двумя странами дала заметный эффект и в организованном сегменте туризма. С начала года поток китайских граждан у туроператоров вырос примерно на 30% в годовом выражении. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Многие уверены, что хинкали это почти то же самое, что и пельмени. Но это, конечно же, не так. Наряду с хачапури хинкали – культовое блюдо для Грузии. И появилось оно в горных районах страны. Легенд о появлении блюда немало. Самое распространенное связано с войнами в горах. Согласно этой легенде, женщины, ожидая с поля боя своих мужей, делали хинкали, чтобы мужчины быстро восстановили силы и сытно поели. Хинкали занимают особое место в культуре. Это не просто блюдо, но и символ гостеприимства и единства. Секрет популярности хинкали заключается в их универсальности. Они одинаково уместны как на повседневном обеде, так и на праздничном застолье. Умение есть хинкали правильно, без использования вилки и ножа, аккуратно выпивая бульон изнутри, считается знаком уважения к традициям. Со временем это блюдо получило широкое распространение не только на Кавказе, но и по всему бывшему СССР и стало одним из символов грузинской кулинарной культуры. Важно понимать, что грузинские хинкали существенно отличаются от дагестанского и азербайджанского хинкала. Последний представляет собой принципиально иной тип блюд, как по составу ингредиентов, так и по способу приготовления. Отличаются они и от привычных нам пельменей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо слов.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Что же такое ретроградный Меркурий? И почему он виноват в бедах людей? Уверен, вы замечали, что когда все начинает идти наперекосяк, письма не доходят, техника глючит, а договоренности срываются, кто-то из вашего окружения может произнести: «Ну, это ретроградный Меркурий виноват». Что же это за коварный космический феномен, который обвиняют во всех бедах современности? Вы удивитесь, но на самом деле ретроградный Меркурий – это не астрология и не магия, а оптическая иллюзия. Дело в том, что год на Меркурии длится всего 88 дней. Это значит, что один оборот по орбите Меркурий совершает примерно в 4 раза быстрее Земли. Поэтому, когда обе планеты оказываются по одну и ту же сторону от Солнца, для нас Меркурий движется на восток. Но вскоре он обгоняет Землю, и нам кажется, что он меняет направление движения. С астрономической точки зрения в этом нет ничего мистического. Но в астрологии ретроградный Меркурий уже давно оброс репутацией настоящего саботажника. Считается, что в эти периоды страдают сферы, за которые отвечает Меркурий. Общение, путешествия, контакты и техника. Астрологи советуют не подписывать важных документов, перепроверять планы, не ссориться с близкими. Интересно, что это происходит не так уж редко. Примерно 3-4 раза в год. Причем по 2-3 недели за раз. Так что получается, что валить все на ретроградный Меркурий можно практически постоянно.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Бандерас» и группы «Комбинация». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Карты MasterCard и Visa должны уходить с российского рынка, заявили в ЦБ. Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сказала, что они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали. Глава департамента ЦБ также заявила, что доля карт Visa и MasterCard на российском рынке за последние 4-5 лет сократилась до менее чем 17%. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в порту Усть-Луга Ленобласти. Газовоз «Архениус», прибывший из Бельгии, был заминирован, сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы. По данным Следственного комитета, судно прибыло из Бельгии 20 мая и после остановки в Усть-Луге должно было отплыть в турецкий порт. При обследовании газовоза под водой были обнаружены взрывные устройства. Они были изготовлены по типу морских магнитных мин. Следователи полагают, что их изготовили в одной из стран НАТО. Россия остается надежным поставщиком энергоносителей для всех стран, особенно ближайших союзников. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, вступление Армении в Евросоюз приведет к потере выгодных условий сотрудничества с Россией. Льготные цены на российские энергоносители невозможны для участников ЕС. Еревану это хорошо известно. Цена на российский газ для Армении более чем льготная, сказал он. В ДТП в Турции пострадали 7 россиян. Авария произошла около 5 утра в Анталии. Столкнулись 2 туристических микроавтобуса. Пострадали 13 туристов, в том числе 6 граждан Румынии. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Их состояние оценивается как хорошее. Начато расследование аварии. Открывший вирус Эбола ученый призвал прекратить панику из-за новой вспышки. Вирусолог Жан-Жак Муэнмет Анфон заявил, что никогда не было такой глобальной реакции. По мнению ученого, паника иллюстрирует страх, возникший после пандемии COVID-19, хотя механизмы передачи этих заболеваний совершенно различны. Еще больше усложнила ситуацию вспышка хантавируса, объявленная на круизном судне «Хондиус». Вирусолог заявил, что нынешняя эпидемия через 2-3 месяца будет полностью локализована. У режиссера Гая Ричи культовый статус в России, поэтому его фильмы собирают хорошую кассу, даже если они не имеют успеха на международной арене, сказал НСН, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
3: Наверное, фильм мог бы собрать больше, но с учетом того отклика, сарафана и оценок, которые складываются у картины в международном прокате, ну, действительно, она не очень зашла аудитории. Поэтому те цифры, которые мы видим в России, они вполне достойные. Я считаю, что это, конечно, и вклад в прокатные компании, и маркетинг, ну, и имя Гая Ричи, который является народным режиссером у российского зрителя, и все его проекты любимые.
2: За первый уикенд в российском прокате картина «Грязные деньги» Гая Ричи собрала около 170 миллионов рублей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родное».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. В Мышкине вы точно найдете много мышек и шикарные волжские пейзажи. На берегу Волги в Ярославской области стоит городок с очень милым названием. Ежегодно десятки тысяч туристов приезжают сюда, чтобы, например, посетить единственный в мире музей мыши. И тут более 11 тысяч уникальных грызунов. Плюшевые, шерстяные, металлические, вязаные, фарфоровые и многие другие. Занятно, что по легенде название города действительно связано с мышью. Она чудесным образом спасла от смерти одного из князей Мстиславских. Мышь разбудила князя во время отдыха на берегу Волги и уберегла от укуса ядовитой змеи. В честь спасения князь построил часовню на этом месте, которая с тех пор стала носить название Мышкин. Музей истории города или музей столицы лоцманов располагается напротив музея мыши. Достаточно лишь перейти дорогу. Он посвящен лоцманам, которые в прошлые века были известны на все Поволжье как лучшие мастера речного промысла, но и другим жителям уездного города, купцам, живописцам, да и простым крестьянам. А еще в Мышкине сохранился дух русской провинции. Местные даже называют город «застывшей стариной России». Поэтому обязательно прогуляйтесь по местным улочкам и, конечно, набережной. Добраться до Мышкина можно на автобусе, поезде, автомобиле или самый классный вариант – по воде. Мышкин – обязательная остановка многих круизных теплоходов.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Мы птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Рок-острова». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генерал-полковник Виталий Шулико назначен заместителем министра обороны. Он будет руководителем аппарата ведомства, сообщается на его сайте. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ранее Шулико был заместителем министра внутренних дел. Он сменит в Минобороны в эту должность Олега Савельева, который переходит на другую работу, сообщили СМИ. Виталию Шулико 56 лет. Он был назначен заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева в 2017 году. Ранее источник РБК сообщил, что генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров был назначен новым заместителем главы МВД. Центробанк подал иск в Общий суд Европейского Союза в Люксембурге с требованием оспорить регламент ЕС по механизму финансовой поддержки Украины. Как выяснили в ЦБ, документ допускает трактовку, согласно которой займ, предоставленный Украине, может погашаться за счет его активов. Регулятор заявил, что считает подобный механизм незаконной формой использования суверенных активов. Иск Центробанка к депозитарию ЕС «Евроклер» на 200 миллиардов евро был удовлетворен арбитражным судом Москвы 15 мая. Это постановление европейская страна намерена оспорить. Делегация Ирана, в состав которой вошли главный переговорщик Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи, прибыла в Доху. Там пройдут консультации с главой правительства и министром иностранных дел Катара о возможном соглашении с США. Как сообщил агентство Рейтер, основное внимание будет уделено ситуации вокруг Ормузского пролива и запасам высоко обогащенного урана в Иране. Дональд Трамп, между тем, заявил, что любая новая возможная сделка с Тегераном будет полной противоположностью совместному всеобъемлющему плану действий, который был заключен в 2015 году при президенте США Обаме. По мнению главы Белого дома, этот документ был прямым путем к созданию Ираном ядерного оружия. Купальный сезон стартует в Анапе 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, которые исключены из зоны опасных после ЧС с танкерами у Керченского пролива. Соответствующее постановление подписано, сообщила мэр города курорта Светлана Маслова. В прошлом году курортный сезон в Анапе проходил с запретом на пляжный отдых. При этом Маслова уточнила, что на других песчаных пляжах продолжается отсыпка территории чистым песком. Съемки фильма о первой женщине-космонавте Валентине Терешковой начались в Москве. Как сообщили в Роскосмосе, режиссером стал Антон Мегердичев, автор картин «Движение вверх» и «Сердце Пармы». Роскосмос предоставил полный доступ к архивам с информацией о полете первой женщины-космонавта, в том числе, которая была ранее закрыта и не опубликовалась. Фильм должен выйти в кинопрокат 8 апреля будущего года в честь 90-летия Терешковой. Валентина Терешкова выполнила полет в космос с 16 по 19 июня 1963 года на корабле «Восток-6» с позывным «Чайка». Так и будет называться фильм. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. С тюркских языков название этого этноса переводится как «черный колпак». О караколпаках расскажу прямо сейчас. В России, согласно последней переписи, проживают почти 15 тысяч представителей данного народа. Караколпакский язык является одним из языков тюркской семьи, относится к ногайско-кыпчакской подгруппе. Что интересно, в каракалпакском существует два диалекта – юго-западный и северо-восточный. Каракалпаки исповедуют ислам и являются мусульманами-суннитами. Основной деятельностью этноса является скотоводство. Разводят преимущественно крупный рогатый скот, баранов и птицу. Занимаются рыболовством и земледелием. Из народных ремесел распространено тиснение по коже, резьба по дереву и вышивка. Каракалпаки являются полуоседлым народом. У них существует большое количество временных жилищ. Единственными устойчивыми и постоянными жилищами, которые не зависели от местности и условий природы, являются юрта и саманный глинобитный дом. Его название там. В национальной кухне каракалпаков присутствуют элементы соседних народов – узбеков, казахов и туркменов. Мясные блюда готовят в основном из говядины и баранины. Едят конину и даже верблюжатину. А еще употребляют много картофеля, овощей. Первые и вторые блюда готовят из крупы и бобовок. Практически все блюда к столу подают с лепешками. Их готовят из пшеничной муки. И сегодня прощаюсь с вами на каракалпакском. Корис кенше.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Мы так похожи, мурашками по коже.

0: Одевайся, блин!
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова «Ясный мой свет».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Зачем топтать мою любовь?
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

В детстве май был генеральной репетицией лета. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

Радиорадных дорог Константин Донской. Здравствуйте. «Ах, какая женщина» – самая популярная песня группы «Фристайл». Замечательная песня дебютировала в нашей стране в 1995 году. И появилась она благодаря сотрудничеству поэтессы Татьяны Назаровой и композитора Анатолия Розанова, который также является бессменным руководителем группы «Фристайл». А их знакомство произошло в Сочи в 1991, куда на гастроли приехала группа «Фристайл». Татьяна показала свои стихи руководителю группы, Розанов оценил их потенциал и пригласил поэтессу для совместной работы над новым.

0: Интересно, что культовую композицию Назарова писала вовсе не для фристайла. Один из малоизвестных певцов обратился к Татьяне с просьбой, чтобы она написала для него несколько композиций. Так, после написания трех из них в памяти уроженки Сочи всплыла фраза, которую часто употребляют кавказские мужчины. «Вах, какая женщина, мне б такую!» Назарова написала слова для песни, а Анатолий Розанов – музыку. И композитор разглядел в песне будущий шлягер и настоял, чтобы композиция досталась именно группе. Так «Ах, какая женщина» вошла в репертуар фристайла и стала, не побоюсь этого слова, культовой.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Очередной бесполезный конф-кол готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: У жителей города Гусь-Хрустальный есть свое Гусевское море. Так здесь называют водохранилище.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Чай вдвоем» и «Натали». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Российские силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. Центром принятия решения предупредило Министерство иностранных дел. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметили в медиа, удар ВСУ по Старобельску в ЛНР переполнил чашу терпения. Колледж и общежития были атакованы дронами в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, 65 пострадали. Среди потенциальных целей на Украине МИД назвал места разработки и подготовки к применению дронов. Командные пункты. На Смоленской площади предупредили иностранных граждан, включая дипломатов, о необходимости как можно скорее покинуть Киев, а жителей не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку судьи Верховного суда Виктора Момотова. Это влечет за собой снятие статуса судьи в отставке, а также льгот, ежемесячных выплат и гарантий неприкосновенности. Генпрокуратура в сентябре прошлого года потребовала изъять у Момотова почти 100 объектов недвижимости стоимостью около 9 миллиардов рублей. После этого ВККС досрочно прекратила полномочия Момотова. Позже ему ограничили выезд за рубеж, а также запретили открывать новые счета в банках. Суд в Москве в октябре удовлетворил требования генпрокуратуры. Он установил, что Момотов нарушал антикоррупционные ограничения. Сам экс-судья своей вины не признает. Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что в Астраханской области начался карантин в связи с угрозой распространения пятнистой лихорадки. Сейчас в регионе зафиксировали 4 случая заболевания, ситуация остается стабильной. Показатели не превышают средних многолетних значений, уточнили ведомстве. Астраханская пятнистая лихорадка – это инфекционное заболевание, возбудители которого переносят эксодовые клещи. Министерство сельского хозяйства поддержит не менее 2500 субъектов малого агробизнеса в рамках нового федерального проекта, реализация которого началась в этом году. Лимит финансирования составил 14,5 миллиардов рублей, сообщила глава ведомства Оксана Лут на пленарном заседании форума «Тружеников села». По ее словам, все меры господдержки распределены на приоритетные направления. Первое касается развития фермерских хозяйств, второе – это развитие сельхозпотребительских кооперативов. Еще одно приоритетное направление – развитие инфраструктуры сбыта фермерской продукции. Международный кинофестиваль семейного кино и анимации «Медвежонок» представил полную программу. Он пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня. В конкурсную и внеконкурсную афиши вошли 38 фильмов и анимационных проектов из России, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Организаторы отмечают, что киносмотр сохраняет фокус на семейном кино, но заметно расширяет жанровый диапазон. В этом году фестиваль также усилил российский блок сериалов и франшиз. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на «Радио Родных Дорог»

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Многие уверены, что хинкали — это почти то же самое, что и пельмени. Но это, конечно же, не так. Наряду с хачапури хинкали – культовое блюдо для Грузии. И появилось оно в горных районах страны. Легенд о появлении блюда немало. Самое распространенное связано с войнами в горах. Согласно этой легенде, женщины, ожидая с поля боя своих мужей, делали хинкали, чтобы мужчины быстро восстановили силы и сытно поели. Хинкали занимают особое место в культуре. Это не просто блюдо, но и символ гостеприимства и единства. Секрет популярности хинкали заключается в их универсальности. Они одинаково уместны как на повседневном обеде, так и на праздничном застолье. Умение есть хинкали правильно, без использования вилки и ножа, аккуратно выпивая бульон изнутри, считается знаком уважения к традициям. Со временем это блюдо получило широкое распространение не только на Кавказе, но и по всему бывшему СССР и стало одним из символов грузинской кулинарной культуры. Важно понимать, что грузинские хинкали существенно отличаются от дагестанского и азербайджанского хинкала. Последний представляет собой принципиально иной тип блюд, как по составу ингредиентов, так и по способу приготовления. Отличаются они и от привычных нам пельменей.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Город Канаш – железнодорожная столица Чувашской республики.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Индекс Мосбиржи упал после заявлений МИДа об ударах по ВПК и центрах принятия решения в Киеве. Примерно через полчаса после заявления падение ускорилось до 1,6%. Как заявили на Смоленской площади, удар ВСУ по Старобельску в ЛНР переполнил чашу терпения. Российские силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. МИД рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев, а жителей не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Колледж и общежитие в Старобельске были атакованы дронами ВСУ в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, 65 пострадали. Владимир Путин подписал законопроект, нормы которого позволяют по решению президента использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян. Согласно документу, армия может быть привлечена к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов. Последнее касается только судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН. Северный Кавказ вновь оказался во власти стихии. Затопило Дагестан, Ставрополь осталось без света и воды. В Чечне за сходы сели погиб один человек, а в Северной Осетии из берегов начал выходить терек. В Ингушетии развернули круглосуточный оперативный штаб МЧС. Там в результате сильных ливней затопило больше полусотни домов. Сильнее всего стихия ударила по городу Карабулак на левом берегу Сунжи. Там уровень воды за время обильных дождей поднялся более чем на 3 метра. Ранее местная администрация призвала жителей собрать документы на случай возможного объявления ЧС. В конце марта Дагестан, Чечню Ингушетия уже накрывала самое мощное за последние 100 лет наводнение из-за ливней. Более 50 творческих коллективов стали участниками первой спартакиады Российского театрального общества. Церемония открытия состоялась на территории спортивно-оздоровительного комплекса МГИМО в год 150-летия Союза театральных деятелей. Всего в программе 28 спортивных дисциплин, среди которых волейбол, мини-футбол, плавание, легкая атлетика, шахматы, перетягивание каната, киберспорт. В числе участников Малый театр, театр на Таганке, Московский губернский театр, МХТ имени Чехова, театр Вахтангова и другие. Российский футбольный союз пообещал изготовить новый трофей на замену Кубка России, который сломал футболист «Спартака» Пабло Солари. Вес трофея составляет более 16 килограммов, его падение могло привести к серьезной травме. Никто не пострадал, отметили в РФС. Солари накануне разбил кубок во время празднования победы команды над Краснодаром. Футболист поднял трофей, однако спустя несколько секунд кубок развалился у него в руках. «Спартак» победил Краснодар по пенальти в суперфинале Кубка России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Что же такое ретроградный Меркурий? И почему он виноват в бедах людей? Уверен, вы замечали, что когда все начинает идти наперекосяк, письма не доходят, техника глючит, а договоренности срываются, кто-то из вашего окружения может произнести: «Ну, это ретроградный Меркурий виноват». Что же это за коварный космический феномен, который обвиняют во всех бедах современности? Вы удивитесь, но на самом деле ретроградный Меркурий – это не астрология и не магия, а оптическая иллюзия. Дело в том, что год на Меркурии длится всего 88 дней. Это значит, что один оборот по орбите Меркурий совершает примерно в 4 раза быстрее Земли. Поэтому, когда обе планеты оказываются по одну и ту же сторону от Солнца, для нас Меркурий движется на восток. Но вскоре он обгоняет Землю, и нам кажется, что он меняет направление движения. С астрономической точки зрения в этом нет ничего мистического. Но в астрологии ретроградный Меркурий уже давно оброс репутацией настоящего саботажника. Считается, что в эти периоды страдают сферы, за которые отвечает Меркурий. Общение, путешествия, контакты и техника. Астрологи советуют не подписывать важных документов, перепроверять планы, не ссориться с близкими. Интересно, что это происходит не так уж редко. Примерно 3-4 раза в год. Причем по 2-3 недели за раз. Так что получается, что валить все на ретроградный Меркурий можно практически постоянно.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: В школьном курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел Тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Ченча.
1: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
2: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
3: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
4: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы «Несчастный случай». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Под массированную атаку беспилотников в Белгородской области попали 5 муниципалитетов, сообщил оперативный штаб региона. Предварительно никто не пострадал. В частности, в селе Добром при взрыве 2 дронов повреждены 2 автомобиля спецтехников. В поселке Красная Яруга повреждены 2 частных дома, а также автомобиль и линия электропередачи. В селе Ивановской Лисицы за удары беспилотника одна из машин загорелась. В селе Дунайка поврежден объект инфраструктуры. В самом Белгороде 35 тысяч жителей остались без света и воды из-за обстрелов ВСУ. Аварийные бригады оперативно устраняют последствия украинских атак. Владимир Путин подписал закон об усилении профилактических мер по противодействию искажению исторической правды и пресечению уклонений от обязанностей по защите Отечества. Как говорится в заключении Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, документ направлен на совершенствование деятельности правоохранительных органов по профилактике и пресечению противоправных действий. Там считают, что реализация его положений будет способствовать укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также сохранению исторической памяти и противодействию фальсификации истории. Министерство иностранных дел в ближайшее время вызовет посла Чехии в Москве в связи задержания в Карловых Варах накануне митрополита Илариона Алфеева. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой. Она назвала провокацией задержание бывшего главы отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви. Автомобиль, в котором находился митрополит, остановили машины полиции. Обыск проводился без фото и видеофиксации, а также без привлечения понятых. В багажнике было якобы обнаружено некое неназванное вещество. Тест на наличие в организме митрополита и его водителя наркотиков дал отрицательный результат. 1,5 года назад митрополит Илларион решением Синода был почислен на покой в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и пристрастии к роскоши. Инвесторы в ближайшие 3 года вложат 5,5 миллиардов рублей в реализацию проектов по развитию сельских агломераций в России. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме тружеников села. Она уточнила, что 73 долгосрочных плана развития охватят 6 тысяч населенных пунктов и 1 миллион 700 тысяч жителей. Будет создано около 20 тысяч рабочих мест. Длинный список 12-го Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест» пополнили 125 авторов, которые участвуют в очных турах в номинации «Поэзия», а также короткий список авторов в номинации «Драматургия». Всего в этом году для участия фестиваля было подано более 1600 заявок в номинациях «Поэзия» и «Драматургия». Финал ожидается 14 октября, а 7 июня в рамках 12-го книжного фестиваля «Красная площадь» открывается шатер «Филатов Фест». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Пункты для временного размещения жителей приграничных поселений и укреплений будут построены в Волынской области Украины на случай полной эвакуации, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что часть денег на эти цели выделены после встречи местных чиновников с Владимиром Зеленским. Ранее на Украине круговой обороне начали готовить Киев и города области, о чем сообщил глава Вышегородской районной военной администрации. Министерство иностранных дел России сегодня выпустило заявление в связи с ударами вооруженных сил Украины по гражданским объектам. Оно предупредило, что российские силы будут наносить системные удары по центрам принятия решений и командным пунктам на Украине, в частности в Киеве. Дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили 14 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты в период с 8 до 20 часов. Под массированную атаку беспилотников в Белгородской области попали 5 муниципалитетов, сообщил в свою очередь оперативный штаб региона. Предварительно никто не пострадал. Аварийные бригады оперативно устраняют последствия украинских атак. В Ингушетии за потопление эвакуировали не менее 75 человек, включая 30 детей, сообщил МЧС. Основная группировка спасателей сосредоточена в сельском поселении Троицкое Суженского района. Подготовлены пункты временного размещения. Оперативные службы Краснодарского края 20 мая были переведены в режим повышенной готовности по поручению губернатора Вениамина Кондратьева в связи с угрозой резкого подъема уровня воды в реках региона. На сегодня ливни вновь затопили Дагестан, Чечню и Ингушетию. Ставропольский край остался местами без света и воды. Северная Осетия с берегов начал выходить терек. В конце марта Дагестан, Чечню и Ингушетию уже накрывало самое мощное за последние 100 лет наводнение из-за ливней. Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка проверки пьяных водителей. Раньше инспекторы должны были составлять от 3 до 5 документов, при этом протокол об изъятии транспортного средства в каждом случае был обязательным. Закон упрощает эту процедуру, разрешая ставить отметку о задержании автомобиля в любых других документах. Рекордные более 1400 заявок из 138 городов России поступило на 4-й всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура». В том числе участники подали 95 опер и 128 балетных произведений. Как сообщили организаторы, интерес к конкурсу проявили композиторы из Китая, Беларуси, Узбекистана, Германии, Франции и Объединенных Арабских Эмиратов. Средний возраст участников снизился с 26 до 24 лет. Самому молодому – 8 лет, что стало новым рекордом «Партитуры». Наибольший интерес у конкурсантов вызвали номинации «Симфоническое произведение малой формы», «Хоровая музыка» и «Произведение для одного или нескольких инструментов или голосов с оркестром». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117

0: Город Александров является одним из вероятнейших мест нахождения легендарной библиотеки Ивана Грозного.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской страны, что российская армия приступает к системным ударам по объектам в Киеве, которые используются для нужд вооруженных сил Украины. Глава МИД уточнил, что такие действия станут ответом на атаки киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Лавров обратил внимание Рубио на заявление МИДа, в котором государствам, имеющим представительство в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию своего дипломатического персонала. Конфликт с Россией может быть завершен до ноября этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа». Об этом рассказал депутат Ярослав Железняк. Он усомнился в реальности слов президента. По его словам, украинский лидер делал подобное заявление на каждой встрече с депутатами. Все присутствующие также не очень в это поверили, отметил Железняк. Задержанный в Чехии митрополит Русской Православной Церкви Илларион Алфеев, который сейчас служит в храме Петра и Павла в Карловых Варах, останется под стражей. Окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет. Предварительно оно ожидается завтра, сообщили в телеграм-канале митрополита. Чешская полиция в воскресенье задержала и поместила в следственный изолятор иерарха Русской Православной Церкви по подозрению в хранении наркотиков. Допрос продолжался более 6 часов без перерыва. Российский МИД объявил, что в ближайшее время вызовет посла Чехии в Москве из-за этого задержания для выражения протеста. 1,5 года назад митрополит Илларион решением Синода РПЦ был почислен на покой в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и пристрастии к роскоши. Соединенные Штаты дадут Ирану 30 дней на разминирование Ормузского пролива после того, как стороны договорятся о прекращении конфликта. Такой срок обозначен в проекте меморандума о завершении военных действий, сообщает японская газета Никей со ссылкой на источник. Ранее некоторые СМИ уже сообщали, что возможное соглашение будет предусматривать открытие Ормузского пролива, однако речь шла о поэтапной процедуре. Японская газета подчеркивает, что проект меморандума предусматривает, что Иран не будет взимать плату за транзит через Ормузский пролив. Призовой фонд кинофестиваля «Астана. Искусственный интеллект», который пройдет с 28 сентября по 1 октября, составит 1 миллион долларов. Для участия необходимо создать короткометражный фильм на основе искусственного интеллекта продолжительностью до 10 минут и загрузить его на платформу фестиваля с описанием проекта, сообщили организаторы. Для мировых фестивалей нейросетей это один из крупнейших призовых фондов. Ранее аналогичная сумма разыгрывалась лишь на форуме One Billion Forum в Дубае. Однако тогда весь приз получил один победитель. Что касается Казахстана, то здесь награды распределят между несколькими авторами. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

Вновь о том, что день уходит с земли. Час вечерний, спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Индекс Мосбиржи упал после заявления МИДа об ударах по ВПК и центрах принятия решения в Киеве. Примерно через полчаса после заявления падение ускорилось до 1,6%. Как заявили на Смоленской площади, удар ВСУ по Старобельску в ЛНР переполнил чашу терпения. Российские силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве. МИД рекомендовал иностранным гражданам покинуть Киев, а жители не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Колледж и общежитие в Старобельске были атакованы дронами ВСУ в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек, 65 пострадали. Владимир Путин подписал законопроект, нормы которого позволяют по решению президента использовать вооруженные силы за границей для защиты россиян. Согласно документу, армия может быть привлечена к выполнению задач по защите российских граждан, которые арестованы, удерживаются или подвергаются уголовному либо иному преследованию по решениям иностранных судов. Последнее касается только судов, в которых Россия не участвует и компетенция которых не основана на международном договоре с Россией или на резолюции Совета Безопасности ООН. Северный Кавказ вновь оказался во власти стихии. Затопило Дагестан, Ставрополь осталось без света и воды. В Чечне за сходы сели погиб один человек, а в Северной Осетии из берегов начал выходить терек. В Ингушетии развернули круглосуточный оперативный штаб МЧС. Там в результате сильных ливней затопило больше полусотни домов. Сильнее всего стихия ударила по городу Карабулак на левом берегу Сунжи. Там уровень воды за время обильных дождей поднялся более чем на 3 метра. Ранее местная администрация призвала жителей собрать документы на случай возможного объявления ЧС. В конце марта Дагестан, Чечню Ингушетия уже накрывала самое мощное за последние 100 лет наводнение из-за ливней. Более 50 творческих коллективов стали участниками первой спартакиады Российского театрального общества. Церемония открытия состоялась на территории спортивно-оздоровительного комплекса МГИМО в год 150-летия Союза театральных деятелей. Всего в программе 28 спортивных дисциплин, среди которых волейбол, мини-футбол, плавание, легкая атлетика, шахматы, перетягивание каната, киберспорт. В числе участников Малый театр, Театр на Таганке, Московский губернский театр, МХТ имени Чехова, Театр Вахтангова и другие. Российский футбольный союз пообещал изготовить новый трофей на замену Кубка России, который сломал футболист «Спартака» Пабло Солари. Вес трофея составляет более 16 килограммов, его падение могло привести к серьезной травме. Никто не пострадал, отметили в РФС. Солари накануне разбил кубок во время празднования победы команды над Краснодаром. Футболист поднял трофей, однако спустя несколько секунд кубок развалился у него в руках. «Спартак» победил Краснодар по пенальти в суперфинале Кубка России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Союза.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз-22». 1998 год.
3: Шура! Дон-дон-дон!

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: На заводе в городе Инза производят особый кирпич, который в 8 раз теплее обычного.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.2 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министр иностранных дел Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио довел до американской стороны, что российская армия приступает к системным ударам по объектам в Киеве, которые используются для нужд вооруженных сил Украины. Глава МИД уточнил, что такие действия станут ответом на атаки киевского режима против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. Лавров обратил внимание Рубио на заявление МИДа, в котором государствам, имеющим представительство в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию своего дипломатического персонала. Конфликт с Россией может быть завершен до ноября этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа». Об этом рассказал депутат Ярослав Железняк. Он усомнился в реальности слов президента. По его словам, украинский лидер делал подобные заявления на каждой встрече с депутатами. Все присутствующие также не очень в это поверили, отметил Железняк. Задержанный в Чехии митрополит Русской Православной Церкви Илларион Алфеев, который сейчас служит в храме Петра и Павла в Карловых Варах, останется под стражей. Окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет. Предварительно оно ожидается завтра, сообщили в телеграм-канале митрополита. Чешская полиция в воскресенье задержала и поместила в следственный изолятор иерарха Русской Православной Церкви по подозрению в хранении наркотиков. Допрос продолжался более 6 часов без перерыва. Российский МИД объявил, что в ближайшее время вызовет посла Чехии в Москве из-за этого задержания для выражения протеста. 2 года назад митрополит Илларион решением Синода РПЦ был почислен на покой в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и пристрастии к роскоши. Соединенные Штаты дадут Ирану 30 дней на разминирование Ормузского пролива после того, как стороны договорятся о прекращении конфликта. Такой срок обозначен в проекте меморандума о завершении военных действий, сообщает японская газета Никей со ссылкой на источник. Ранее некоторые СМИ уже сообщали, что возможное соглашение будет предусматривать открытие Ормузского пролива, однако речь шла о поэтапной процедуре. Японская газета подчеркивает, что проект меморандума предусматривает, что Иран не будет взимать плату за транзит через Ормузский пролив. Призовой фонд кинофестиваля «Астана. Искусственный интеллект», который пройдет с 28 сентября по 1 октября, составит 1 миллион долларов. Для участия необходимо создать короткометражный фильм на основе искусственного интеллекта продолжительностью до 10 минут и загрузить его на платформу фестиваля с описанием проекта, сообщили организаторы. Для мировых фестивалей нейросетей это один из крупнейших призовых фондов. Ранее аналогичная сумма разыгрывалась лишь на форуме One Billion Forum в Дубае. Однако тогда весь приз получил один победитель. Что касается Казахстана, то здесь награды распределят между несколькими авторами. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шихрина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Астрахань располагается ниже уровня моря.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Группа «Божья коровка». «Гранитный камушек».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковных Луховицах собирают знаменитые на весь мир самолеты МиГ-29.
0: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 95.1.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Анжелики Варум в честь дня рождения в одном миксе.